ответа сообщили промотивные ассистентус в Акунасет уже морг направил. Морг направил сюда. Наверное, произвестили аэролокал. И были морг сюда на кассе. А там морг сюда. Он на фир, как и на фатфатин, и на этахан морг сюда. Парад на лимар. А, for example, Бахмурка, Айханака, Одолуга, Дватанга, Бадуга, Айтахан Морукса, Серук, Невемака, Ударлавост. Не то же, Пая Мунту, Камеру Бей, и после того, как Морукса, Невемака, Афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть идя,

Ну, я слышал, что напомнил с дистанции, что назад уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верю, на то existia ale local. Я верю, а морг еще не имел отца. А там морг все. А он не фиал, как и я фактически не имел. А там морг все, парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, обе люди, айдвы таханга, Белуга, а там морг все селок не вымака. Удар на вас. Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, когда морг все не вымака, афетаду. И дома, как все надо. И это просидя,

0: Кирексина там обогаде Бауни Гомата Сирита Тимфал, но не было Афета Гавата, Сауди, Бакумна Синема, Уза, Баткин Гуксина.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.